0: Скажите, что вы на себе любите? Что вы на себе любите?
1: Блин, я люблю свой юмор, что я не знаю. Мне кажется, я супер смешная.

0: 85.
1: Ты хочешь сама себя делать?
0: Я видео снимаю.
1: Рожка, скажи что-нибудь.
2: No, já ničím mogu
3: zkoušet. Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Anna Vaverková a písnička Jahody.